0: Америки. Тибризов поблагодарил команду из Run Hicks за содействие в реализации региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Карачаева-Черкесии». Участники проекта уже получают управленческие компетенции и включаются в решение реальных задач республики. Также обсудили вопрос развития институтов гражданского общества, укрепления диалога власти и общества, развития межнационального и межкультурного диалога. В Черкесске до конца года проложат более 7 километров линий электроснабжения от подстанции «Южная» до новой подстанции на улице Тургеневская, а также к домам на улицах Доватора и Беговой, сообщил мэр города Алексей Баскаев. Это позволит подключать новые жилые дома и социальные объекты. В городе также вводятся новые современные трансформаторные подстанции, а действующие старые заменяются на более мощные. Новая трансформаторная подстанция уже работает по адресу улица Кавказская, 143. В ближайшее время подстанция появится на улице Тихой. Она будет обеспечивать электроэнергией детский сад и жилые дома. В столице отдельное внимание уделяется освещению. С начала года отремонтировали 719 уличных светильников. Также внедряются автоматизированный учет электроэнергии и устанавливаются умные счетчики. В станице Исправной Зеленчукского района в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» ведется первый этап благоустройства парка культуры и отдыха. Выполнено выравнивание грунта, на центральной аллее уложено новое асфальтовое покрытие. По периметру прогулочной зоны проложат новую тротуарную плитку и сделают новые бордюры. Глава района Марина Брыкина смотрела объекты, дала поручение навести санитарный порядок на территории парковой зоны. Общественное пространство должно быть чистым, даже если ведутся работы.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧР-ФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104,5 FM. По сообщениям синоптиков, во вторник, 18 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 25. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае плюс 12, ночью днем до плюс 20, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Женит, согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM.
1: По сообщениям синоптиков, во вторник, 18 августа, в Черкеске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 25. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае плюс 12, ночью днем до плюс 20, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило – в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Где мне дом с баней найти?
2: Все на сайте «Этажи».
1: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
2: Там же на сайте «Этажи».
1: А ипотеку быстро и выгодно.
2: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
1: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
2: Найди свой дом на «Этажи.ком».
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Черкесске 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с директором Северокавказского института филиала РАНХИКС, членом Общественной палаты России Карачаево-Черкесии Азаматом Тлисовым. Обсудили сотрудничество с президентской академией в части подготовки управленческих кадров для государственной и муниципальной службы, в частности, реализацию дополнительных профессиональных программ в рамках федерального проекта «Кадры» для повышения квалификации специалистов в приоритетных отраслях региональной экономики. Тимрезов поблагодарил команду из РАНХИКС за содействие в реализации региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Карачаево-Черкесии». Участники проекта уже получают управленческие компетенции и включаются в решение реальных задач республики. Также обсудили вопрос развития институтов гражданского общества, укрепления диалога власти и общества, развития межнационального и межкультурного диалога. В Черкесске до конца года проложат более 7 километров линий электроснабжения от подстанции Южная до новой подстанции на улице Тургеневской, а также к домам на улицах Доватора и Беговой, сообщил мэр города Алексей Баскаев. Это позволит подключать новые жилые дома и социальные объекты. В городе также вводятся новые современные трансформаторные подстанции, а действующие старые заменяются на более мощные. Новая трансформаторная подстанция уже работает по адресу улица Кавказская, 143. В ближайшее время подстанция появится на улице Тихой. Она будет обеспечивать электроэнергией детский сад и жилые дома. В столице отдельное внимание уделяется освещению. С начала года отремонтировали 719 уличных светильников. Также внедряются автоматизированный учет электроэнергии и устанавливаются умные счетчики. Станица Исправная Зеленчукского района в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» ведется первый этап благоустройства парка культуры и отдыха. Выполнено выравнивание грунта на центральной аллее, уложено новое асфальтовое покрытие. По периметру прогулочной зоны проложат новую тротуарную плитку и сделают новые бордюры. Глава района Марина Брыкина смотрела объекты, дала поручение навести санитарный порядок на территории парковой зоны. Общественное пространство должно быть чистым, даже если ведутся работы.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем съесть.

0: 104.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Средства массовой информации и радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Преградной, 8 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с директором Северокавказского института филиала РАНХИКС, членом Общественной палаты России Карачаева-Черкесии Азаматом Тлисовым. Обсудили сотрудничество с президентской академией в части подготовки управленческих кадров для государственной и муниципальной службы, в частности, реализацию дополнительных профессиональных программ в рамках федерального проекта «Кадры» для повышения квалификации специалистов в приоритетных отраслях региональной экономики. Тимрезов поблагодарил команду из РАНХИКС за содействие в реализации региональной кадровой программы для участников СВО «Герои Карачаева-Черкесии». Участники проекта уже получают управленческие компетенции и включаются в решение реальных задач республики. Также обсудили вопрос развития институтов гражданского общества, укрепления диалога власти и общества, развития межнационального и межкультурного диалога. В Черкесске до конца года проложат более 7 километров линий электроснабжения от подстанции Южная до новой подстанции на улице Тургеневская, а также к домам на улицах Доватора и Беговой, сообщил мэр города Алексей Баскаев. Это позволит подключать новые жилые дома и социальные объекты. В городе также вводятся новые современные трансформаторные подстанции, а действующие старые заменяются на более мощные. Новая трансформаторная подстанция уже работает по адресу улица Кавказская, 143. В ближайшее время подстанция появится на улице Тихой. Она будет обеспечивать электроэнергией детский сад и жилые дома. В столице отдельное внимание уделяется освещению. С начала года отремонтировали 719 уличных светильников. Также внедряются автоматизированный учет электроэнергии и устанавливаются умные счетчики. Станица Исправная Зеленчукского района. В рамках госпрограммы «Комфортная городская среда» ведется первый этап благоустройства парка культуры и отдыха. Выполнено выравнивание грунта на центральной аллее, уложено новое асфальтовое покрытие. По периметру прогулочной зоны проложат новую тротуарную плитку и сделают новые бордюры. Глава района Марина Брыкина смотрела объекты, дала поручение навести санитарный порядок на территории парковой зоны. Общественное пространство должно быть чистым, даже если ведутся работы.
1: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 105.5.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, во вторник, 18 августа, в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 25. Облачно, небольшой дождь. В Карачаевске ночью плюс 12, днем плюс 22, пасмурно, дождь, гроза. В Домбае плюс 12, ночью днем до плюс 20, облачно, дождь. В Архызе ночью плюс 11, днем до плюс 20, облачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Вы слушаете специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. В Карачаево-Черкесии ветераны специальной военной операции могут пройти углубленную диспансеризацию. По инициативе Государственного фонда «Защитники Отечества» совместно с Минздравом России обследование организовано так, чтобы пройти весь комплекс процедур всего за один день. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» по Карачаево-Черкесии оказывает ветеранам содействие в получении медицинской помощи, прохождении диспансеризации и реабилитации. Для ветеранов из муниципалитетов предусмотрена транспортировка до медорганизации и обратно. Программа также включает скрининг патологии органов слуха. Отметим, что председатель Фонда «Защитники Отечества», статс-секретарь, заместитель министра обороны России Анна Цивилева подчеркнула, что медицинская помощь, психологическая поддержка и комплексная реабилитация стали безусловным приоритетом с самого начала работы фонда. Совместно с партнерами делается все возможное, чтобы защитники могли получить квалифицированную и высокотехнологичную помощь в любом регионе страны. Отметим, что только в прошлом году диспансеризацию прошли 106 тысяч ветеранов СВО. У них выявили более 84 тысяч случаев заболеваний, в том числе 20 тысяч новых случаев. Более 23 тысяч защитников были направлены на медицинскую реабилитацию, свыше 8 тысяч на санаторно-курортное лечение. Состоялся выездной мониторинг организации медицинской помощи участникам специальной военной операции. В нем приняли участие депутаты парламента, руководители Ассоциации СВО по Карачаево-Черкесии, Комитета семьи воинов Отечества по региону, а также члены Общественной палаты Республики. Мероприятие было проведено в рамках федерального проекта «Здравконтроль» на базе Абазинской центральной районной поликлиники и Прикубанской центральной районной больницы. В ходе мониторинга оценивались доступность информации для участников СВО о порядке оказания медицинской помощи, наличие и исполнение утвержденных регламентов и внутренних документов, организация работы кабинета медико-психологического консультирования. По итогам проверки будут приняты решения для дальнейшего совершенствования механизмов оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции на территории Карачаево-Черкесии. Филиал Госфонда «Защитники Отечества» в Карачаево-Черкесии продолжает проводить патриотические мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти и воспитание уважения к защитникам Родины. В рамках всероссийской акции «Служу Отечеству» в детском оздоровительном лагере «Лесной» состоялся урок мужества, который провел ветеран СВО Максим Жилин. Он рассказал ребятам о своем боевом пути, товарищах и о том, как складывается жизнь после возвращения домой. На госуслугах появился раздел о бесплатной психологической помощи для военнослужащих, гражданского персонала Вооруженных сил России и членов их семей. Доступны очные консультации, круглосуточная горячая линия и видеосвязь в некоторых регионах. Помощь оказывается бесплатно, добровольно и конфиденциально. В разделе также указаны контакты центров и военкоматов, где можно получить консультации. Вы слушали специальный выпуск новостей «Карачаево-Черкесия. Своих не бросаем». В студии была Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
3: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
4: 25-55-10. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: В Архизе 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане запустили проект агроагрегации в садоводстве. Он призван объединить продукцию небольших производителей и обеспечить ее комплексную приемку, сортировку, калибровку, хранение и упаковку с дальнейшим формированием товарных партий и логистикой до конечного покупателя. На первом этапе отгружено несколько большегрузных партий сливы. Планируется расширить ассортимент за счет винограда и хурмы. Ингушетия. В Ингушетии в этом году создадут почти вдвое больше спортивных объектов, чем было запланировано ранее. Всего предусмотрено открытие 14 умных спортивных площадок, площадки для выполнения нормативов комплекса ГТО в Сунже и модульного зала единоборств в сельском поселении Мужичи. Новые спортивные площадки появятся в 7 селах, а также в Малгобеке, Назране и Сунже. Они будут оснащены современным оборудованием для занятий футболом, баскетболом, воркаутом и другими видами спорта. Кабардино-Балкария. Пассажиропоток аэропорта Нальчика в первом полугодии составил 104,5 тысячи человек, что на треть больше, чем за прежний аналогичный период. Рост произошел в том числе благодаря развитию маршрутной сети воздушной гавани и расширению географии полетов. Так, увеличена частота полетов в Москву, открыты новые регулярные рейсы в Сочи и Санкт-Петербург, выполняются рейсы в Казань, международные полеты в Саудовскую Аравию. В следующем году планируется запуск рейсов в Екатеринбург. Карачаево-Черкесия. С сентября из поселка Мирный Ставропольского края запустят первый конный туристический маршрут к медовым водопадам в Карачаево-Черкесии. Маршрут будет экологичным. Туристы отправятся верхом без использования техники, через хвойные леса и смотровые площадки. По дороге можно будет заглянуть на экофермы с альпаками, нигерийскими козами и другими животными. Северная Осетия. Финалистами конкурса «Культурная столица 2028 года» стали 8 городов России, в их числе один представитель Северного Кавказа – Владикавказ. За победу также будут бороться Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Всего заявки на участие в конкурсе подали 23 города страны. В народном голосовании было отдано более 1 миллиона голосов. «Культурная столица страны 2028» будет объявлена в декабре 2026 года. Ставропольский край. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко посетил с рабочей поездкой город Ставрополь. В рамках визита состоялась двусторонняя встреча с губернатором Ставрополя Владимиром Владимировым. Были рассмотрены основные направления социально-экономического развития края. Обсуждались промежуточные итоги реализации национальных проектов, меры по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Особое внимание уделено вопросам кадрового обеспечения производственного сектора и занятости населения. Владимиров сообщил о завершении жатвы. Аграрии региона собрали порядка 9 миллионов 300 тысяч тонн зерна при средней урожайности около 42 центнеров с гектара. Чечня. В селе Махкеты Веденского района Чечни после капитального ремонта торжественно открыли автомобильный мост через реку Терек. Изначально завершение работ планировалось на ноябрь текущего года. Старое сооружение было признано аварийным и давно исчерпало свой ресурс. Новый мост протяженностью 20

0: 104.5.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 105.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
5: Возрастная категория 14+.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: В Домбае 10:00.
1: Доброе утро, дорогие друзья! В эфире радио КЧРФМ, программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». В студии с вами я, меня зовут Белла. Ровно один час, как обычно, с 10 до 11 будем передавать ваши приветы, поздравления и слушать музыку. Напомню, друзья, сегодня 18 августа 2026 года. Это предпоследняя неделя лета, и если вы не выспались второй день подряд, то значит на календаре вторник. У нас есть страница во ВКонтакте, напомню, КЧРФМ она называется. Туда вы можете отправлять свои сообщения с приветами и с поздравлениями. Друзья, очень интересно, где вы нас слушаете. На работе уже, а может быть в авто или на тренировке в наушниках, а? И никто не знает, что вы настроены на любимую республиканскую волну 104.5. Напишите, обязательно похвастайтесь. В общем, мы любим всех, кто настроился на волну 104.5, на волну КЧРФМ. Жду ваши сообщения, друзья, и давайте переходить к музыке.

Завтрак FM, программа по вашим музыкальным заявкам продолжается. У нас есть сообщение от Алика из Черкесска. Он пишет нам: всем доброго дня. Поставьте, пожалуйста, Ислама Итляшева. Спасибо за настроение. Алик, это вам спасибо за то, что вы встречаете этот день вместе с нами, за то, что написали нам сообщение. Обязательно поставлю для вас Ислама Итляшева. Вам отличного настроения. Друзья, написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страница, КЧРФМ.

Завтрак ФМ продолжается, и знаете, хочется всем, кто за рулем колесит по нашей прекрасной Карачаево-Черкесской республике, передать огромный привет. Легкой дороги вам, друзья. А тем, кто слушает нас на работе, пускай сегодня во вторник работа принесет вам удовольствие, инсайты и выгодные знакомства, ведь, как говорится, и успех, и деньги приходят к человеку через других людей. Друзья, ищите нашу страничку в соцсетях, а точнее во ВКонтакте, называется она Кочер.ФМ, подписывайтесь, дарите свои сердечки, нам будет очень приятно. И самое главное, пишите свои сообщения с приветами и поздравлениями для близких. Можно передать привет себе и заказать свою любимую композицию. Почему бы и нет, друзья? Ну а мы продолжаем.

Если вы только что к нам присоединились, то вы слушаете радио КЧРФМ. В эфире программа по музыкальным заявкам «Завтрак ФМ». Друзья, пишите, какая песня поможет вам взбодриться. Я обязательно ее поставлю. Ну и, конечно, ваши сообщения для близких, родных, коллег. С радостью буду читать их в прямом эфире. И у нас есть сообщение от Алины. Алина пишет: «Здравствуйте, поставьте для нас Мусу Айбазова. Всем хорошего настроения». Доброе утро, Алиночка. Очень приятно, что вы с нами. Вам тоже прекрасного, отличного настроения. И Муса Айбазов специально для вас в эфире радио КЧРФМ.

Ну что, друзья, на этом программа «Завтрак ФМ» подходит к завершению. Засим позвольте откланяться и попрощаться с вами. Благодарю всех, кто провел этот час вместе с нами, и до новых встреч на радиоволнах. Ну и завершит наш эфир безумно красивая композиция от Александра Гума.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса
2: или потеря багажа — все под контролем.
1: Красота-то какая, лепота.
4: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 104.5.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
3: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата.
2: Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это не просто спорт. В Черкесске прошел межрегиональный турнир, посвященный 80-летию заслуженному деятелю отечественного спорта, тренеру и наставнику Абреку Лепшокову. Открыто и прозрачно. Глава республики Рашид Семрезов и председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики Лариса Абазалиева обсудили ход подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Продолжает дело отца. Евгений Бражников, ведущий инженер кавказского филиала ЦМРОС, продолжил славную семейную традицию. Пришел на предприятие, где его отец проработал более 30 лет. Сегодня требуются рабочие профи. О том, насколько важно сегодня ориентироваться на реальный запрос рынка труда, рассказал директор аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев. «Ты схватись за землю родную». В рубрике «Литературная суббота» представлены произведения поэтов, чье творчество стало частью нашего общего литературного наследия.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: Домбай полдень.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов посетил Карачаевский городской округ и встретился с мэром муниципалитета Спартаком Кущитировым. Предметно рассмотрены актуальные вопросы развития территории и задачи на перспективу. Центральные темы – состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры, подготовка объектов ЖКХ и многоквартирных домов к отопительному сезону, проверка готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Отдельно обсудили комплексное развитие Тиберды и мастер-план развития Домбая. Безусловным приоритетом остается всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Мэр регулярно проводит личные встречи с ветеранами и близкими участников СВО, оказывая содействие в решении возникающих вопросов. Ведется сбор гуманитарных грузов для отправки в зону проведения спецоперации. Тимрезов положительно оценил и практику регулярных открытых приемов населения. В рамках рабочей поездки в Карачаевский городской округ Рашид Тимрезов посетил строящийся Ледовый дворец. Объект практически готов. Работы велись в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография» и партийного проекта «Детский спорт. Единой России». Площадь Ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров, трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов на массовых катаниях до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Теперь предстоит укомплектовать штат, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона вместе с главой Карачаевского района Шамилем Караевым посетил школу в поселке Правокубанском, которая в этом году открылась после капитального ремонта. Его провели в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и народной программы «Единой России», разработанной по поручению президента Владимира Путина. В школе полностью обновили инженерные коммуникации, внутреннюю отделку и фасад, приобрели новую мебель и оборудование. Рашид Тимрезов поручил реконструировать спортивное ядро учебного заведения и высадить яблоневый сад, чтобы школьники учились ухаживать за деревьями, а урожаем угощали в столовой. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25 55 10.
5: 25 55 10.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

104.5. Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023. Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66. Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧРФМ. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения, ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуются, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности, почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение, почему правила дорожного движения запрещают частые маневры. Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему и будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение, такая манера вождения провоцирует дорожно-транспортные происшествия. А это, в свою очередь, травмы, жертвы человеческие, ну и материальные убытки, безусловно. Сегодня гость в нашей эфирной студии старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Ну и давайте начнем разбираться, что такое опасное вождение и есть ли такой термин в правилах дорожного движения.
1: Ну, вы знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения, то есть это опасного вождения, да, это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, это которые создают опасность для самого водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов, в том числе, не будем забывать, они тоже, они являются участниками дорожного движения. И это может привести к серьезным авариям и, к сожалению, к травмам, если об этом не задумываться. Вы знаете, опасное вождение – это термин, если будем же разбирать его, он указан в пункте 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, постановление правительства от 30.05.2016 года за номером 477.
0: То есть, получается, такой термин в правила дорожного движения был введен только 10 лет назад. Но это очень важная тема. Хорошо. Вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
1: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающие, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
0: Ну или повреждения, да, уже транспортных средств,
1: сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
0: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение — это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. А именно, вот что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
1: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, который, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
0: вот эти шашечки,
1: Да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина, как игра в шашки, да, что он передвигается с места на место, да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство,
0: пустое место,
1: да, и, соответственно, решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
0: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?
1: Ну, давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые, очень частое явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
0: То есть, получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам. Вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
1: Да, есть такое, действительно. Это распространяется не только на водителей там легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал. То есть, как бы,
0: транспорт, это тоже опасный,
1: да,
0: маневр.
1: Транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало, занимающий мало места, и, соответственно, водители...
0: Они пытаются же между двумя, да, полосами проскочить, верно,
1: быстрее,
0: и очень близко.
1: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
0: А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущество, да, то есть преимущество, мы помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотником, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки, свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
1: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Угу. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел людей впереди него, какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил. Может, он просто так решил, ему захотелось резко остановиться, резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается. Угу. Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции до впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы так тоже точно поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию
0: тяжело. И чем больше она, тем лучше.
1: Тяжеловато, да, но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
0: И движущиеся
1: сзади. Вы едете сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
0: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время. Сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивают аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль. Вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
1: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
0: просто из своей вредности.
1: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть, и человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
0: Или тоже идет на обгон перед ним.
1: Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
0: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
1: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
0: Это важный признак.
1: Это важный, да, основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник, опасным вождением это не может быть считаться. Не будем путать, да?
0: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно за короткое время несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим. Что относится к опасной езде? Какие моменты, какие действия?
1: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости, это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения, Российской Федерации, и, соответственно...
0: Это уже потенциальная опасность.
1: Это уже потенциальная
0: опасность.
1: Поэтому
0: это тоже опасное вождение. Дальше.
1: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогу, грубо говоря, резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданное изменение полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, он резко перестроился на левую или же наоборот.
0: А еще круче, если через две или три полосы.
1: Тоже такое тоже бывает,
0: одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
1: Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает, едет на запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. Нет, то есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта, участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования. Также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования, да?
0: Свою удаль молодецкую демонстрируют.
1: Показательного характера, да, к сожалению.
0: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот случаи вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
1: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные дороги наши оборудованы камерами видеонаблюдения, то есть которые позволяют...
0: Доказать не так сложно,
1: да,
0: уже.
1: Не будем забывать про тот же безопасный город. Не будем забывать...
0: То есть это не только вот эти камеры фотофиксации.
1: Совершенно
0: ПДД,
1: верно, да,
0: которые вот все знают и видят, где они и что. Есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком. Это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
1: Совершенно верно, потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают. Но при возможности, как бы инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого. Прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульной службы оказалось где-то неподалеку, в патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, видеокамер патрульного автомобиля. То есть, как бы доказательная база уже есть, это, что, как вы говорите, будет отпираться. То есть фото-видеофиксация, уже есть нарушение зафиксировано. Поэтому как бы особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение. И копия остается у водителя на руках.
0: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которая выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказания. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
1: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений.

0: Опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю. Да, вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости. Если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
1: Действительно так, Анна. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет движения, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КОАП РФ.
0: Угу. Там или предупреждение, или уже штраф около 500
1: совершенно
0: рублей.
1: Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
0: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да, это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КОАП. В этом случае штраф до 7,5 тысяч рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем, если при объезде препятствия допускаете выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1,5 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1,000 до 1,5 тысяч рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КОАП Российской Федерации. Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7,5 тысяч рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37,5 тысяч рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это происходит.
1: Давайте, да, давайте, Анна, поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушений могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
0: Здесь лишение на срок?
1: Здесь лишение...

0: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
1: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен. Здесь там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну а за повторное нарушение будет лишение уже на год и даже может быть уголовная ответственность. Санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы, ну а для особо, скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
0: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону – это когда водитель более двух раз подряд нарушает правила дорожного движения, то есть маневрирование, перестроение, при этом создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством о административных правонарушениях, составляет штраф, может быть, оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 рублей.
1: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео и фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. Мы хотим поблагодарить нашего гостя. Напомним, что мы говорили сегодня о том, что такое опасное вождение, почему правила дорожного движения запрещают частые маневры. Следующая наша радиовстреча состоится уже в четверг в 12.45. Мы будем говорить об услугах, которые предоставляет МРЭО ГИБДД. Это и экзамены, выдача водительских удостоверений, регистрация, перерегистрация транспортных средств. Все актуальные вопросы в прямом эфире. Не пропустите. До новых радиовстреч. До свидания. Работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон плюс 7-928-030-02-85.
2: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
3: Сложно!
2: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
5: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая! Лепота!
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Где мне дом с баней найти?
9: Все на сайте «Этажи».
8: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
9: Там же на сайте «Этажи».
8: А ипотеку быстро и выгодно.
9: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
8: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
9: Найди свой дом на «Этажи.ком».
10: Дисконт-центр «Чемпион» проводит розыгрыш. Купи товар на сумму от 10 тысяч рублей и стань участником. Трех победителей ждут суперпризы. iPhone 17 Pro Max, дрифт-кар и велосипед. Подробности розыгрыша узнавайте в наших соцсетях или магазине. Дисконт-центр «Чемпион», Черкесск, Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж.
11: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола, а все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило: в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы, как всегда, на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Я по-прежнему Анна Гончарова. Приветствую всех и каждого. Большой информационный час объявляется открытым. В этой программе мы узнаем о том, чем живет республика, какие важные, интересные события, мероприятия, открытия происходят здесь в регионе. Конечно же, мы делимся успехами наших земляков в совершенно разных сферах. В первую очередь, конечно, на военном поприще, в сфере защиты нашего государства. Делимся успехами педагогов, спортсменов, общественных деятелей, молодежи. Все в этом часе будет. Много всего важного и интересного произошло в минувший понедельник, но и сегодня, во вторник, 18 августа, жизнь не останавливается. Расскажу обо всем по порядку. В том числе будет информация о важных встречах, которые провел глава региона, и о поездке, рабочей поездке в Карачаевский городской округ руководителя субъекта. Далее, друзья, будет, конечно же, анонс на предстоящие большие праздничные мероприятия. День государственного флага Российской Федерации грядет. Он будет отмечаться уже в субботу, но празднования начнутся уже в четверг. Все в этом часе. Дождитесь, слушайте внимательно. Будем узнавать. Итак, друзья, накануне глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с директором Северокавказского института филиала РАНХИКС, членом Общественной палаты Российской Федерации и Карачаева-Черкесии Азаматом Тлисовым. Обсуждали важные направления сотрудничества с президентской академией в части подготовки управленческих кадров для государственной и муниципальной службы. В частности, реализацию дополнительных профессиональных программ в рамках федерального проекта «Кадры» для повышения квалификации специалистов в приоритетных отраслях региональной экономики. Как рассказал Рашид Тимрезов, Азамат Борисович отметил высокий уровень мотивации студентов из Карачаева-Черкесии, многие из которых являются стипендиатами президентских и правительственных стипендий, активно участвуют в общественных проектах и, что радует, связывают свое профессиональное будущее с родной республикой. Тимрезов поблагодарил команду РАНХИКС за содействие в реализации региональной программы «Герои Карачаева-Черкесии» как части федерального проекта «Время героев» участников специальной военной операции. Программа уже доказала свою эффективность, а выпускники проекта, это ветераны СВО, уже получают управленческие компетенции и включаются в решение реальных задач республики. И дальше продолжится поддержка ветеранов боевых действий, создавая им все условия для профессиональной реализации в гражданской жизни, подчеркнул руководитель региона. Отдельно обсуждали вопрос развития институтов гражданского общества. Тлисов, как член Общественной палаты России, ведет системную работу по укреплению диалога власти и общества, развитию межнационального и межкультурного диалога. Эта деятельность особенно важна в рамках Года Единства Народов России и Года Духовного и Культурного Наследия Карачаева-Черкесии, которые инициативы, кстати, направлены на сохранение языков, культурного многообразия наших народов. В ходе встречи договорились о продолжении совместной работы по обозначенным направлениям, и глава региона выразил уверенность, что взаимодействие республики с РАНХИКС и Общественной палатой России позволит эффективно решать кадровые и социально-экономические задачи, стоящие перед Карачаево-Черкесией. Но еще одна важная встреча состоялась у главы региона в минувший понедельник. Это рабочая встреча с уполномоченным по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике Марией Алакаевой. Обсуждали вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. В том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав, и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Как отметил в своем официальном канале в МАКС глава региона, наша общая задача – обеспечить право каждого ребенка жить и воспитываться в семье, а также своевременно оказывать необходимую помощь детям и родителям. Мария Алакаева рассказала об итогах работы команды регионального правозащитника по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На встрече обсуждали и вопрос создания регионального отделения Фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии.
Цель его работы – это оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В соответствии с указом президента России, председателем Общероссийского фонда защиты детей назначена уполномоченной при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Алексеевна Львова-Белова. Рашид Тимрезов сообщил, что поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Рашид Тимрезов подчеркнул, что Мария Юрьевна обладает значительным опытом работы в сфере защиты прав детей и выразил уверенность, что ее профессиональные знания, текущая деятельность детского правозащитника, ответственность и неравнодушное отношение к проблемам семей с детьми будут способствовать эффективной работе как фонда, так и института уполномоченного по правам детей в целом. Глава республики поручил правительству Карачаево-Черкесии оказать содействие в решении организационных вопросов, создания регионального отделения фонда, а также в текущей работе правозащитника. Важно, чтобы поддержка оказывалась не только после возникновения проблемы, но и на этапе ее предупреждения в формате консультационной, социальной, психологической и правовой помощи, добавил Рашид Тимрезов. Друзья, это только начало рассказа о том, что происходит в республике. Продолжу через несколько минут. И будет большой блок о рабочей поездке руководителя субъекта в Карачаевский городской округ.

Друзья, большой информационный час продолжается. Мы знакомимся с событиями, важными мероприятиями, обо всем, что происходит в республике в этом часе. Ну и пришло время рассказать о важной большой рабочей поездке главы региона в Карачаевский городской округ. Она состоялась накануне. Ну и в рамках визита состоялась рабочая встреча Рашида Тимрезова с мэром муниципалитета Спартаком Кущетеровым. Были предметно рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития территории и задачи на перспективу. Центральной темой обсуждения стало состояние жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры. Спартак Кущетеров доложил, что в прошлом году в округе были отремонтированы 12 дворовых территорий, а также проведена модернизация дорожного полотна общей протяженностью 2 километра. Отдельное внимание было уделено подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону и проверке готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году. Рашид Тимрезов положительно оценил успехи муниципалитета в сфере благоустройства. Было отмечено, что Карачаевский городской округ дважды становился победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Благодаря федеральной поддержке был создан современный парк культуры и отдыха «Зеленый остров». В настоящее время активные работы ведутся в Центральном городском парке. Также в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается благоустройство аллей в Карачаевске и Тиберде. Кроме того, на встрече обсуждали вопросы комплексного развития Тиберды и мастер-план развития Домбая, где строятся объекты горнолыжной инфраструктуры и крупные гостиничные комплексы. В ходе диалога подробно остановились на вопросах модернизации инженерных коммуникаций в Тиберде и Домбае. Безусловным приоритетом в работе администрации Карачаевского городского округа остается всесторонняя поддержка участников специальной военной операции и их семей. Было отмечено, что мэр на регулярной основе проводит личные встречи с ветеранами и близкими участников СВО, оказывая содействие в решении возникающих вопросов. Наряду с адресной помощью в муниципалитете на постоянной основе ведется сбор гуманитарных грузов для отправки в зону проведения спецоперации. Глава региона отдельно отметил еще одну хорошую местную практику. На регулярной основе мэр и его команда ведут открытые приемы граждан. Встречи с земляками позволяют учитывать их предложения и замечания при планировании развития округа. Тимрезов отметил, что считает очень важным направлением и масштабную патриотическую работу с молодежью. В Карачаевском городском округе проводится множество спортивных и культурных мероприятий, в программу которых всегда заложено

заложены ценности патриотизма, преемственности поколений и любви к родине. Также в рамках рабочей поездки в Карачаевский городской округ глава региона Рашид Тимрезов посетил строящийся Ледовый дворец. Ну и прекрасная новость – объект практически готов. Руководитель республики осмотрел зал Ледовой арены, технические помещения и пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Высокотехнологичный комплекс возводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни». Это часть национального проекта «Демография». Работы ведутся также при поддержке партийного проекта «Детский спорт. Единой России». Очень важная составляющая такого типа объектов – это современная холодильная установка и машина для заливки льда. Все уже готово к эксплуатации. Общая площадь нового ледового дворца в Карачаевске превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток размерами 60 на 30 метров, трибуны на 180 зрителей. Одномоментно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а для массового катания будет доступна пропускная способность 230 человек. Также прилегающая к Ледовому дворцу территория будет благоустроена. Остается еще одна важная часть – укомплектовать штат квалифицированными кадрами, сформировать тренерский состав и привлечь специалистов по обслуживанию ледового и инженерного оборудования. Глава региона отметил, что власти рассчитывают, что дворец станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, даст новый импульс развитию зимних видов спорта и, что особенно важно, подарит детям возможность заниматься в современных условиях.

Друзья, ну и мы продолжаем рассказ о рабочей поездке главы региона Рашида Тимрезова в Карачаевский городской округ. По пути он побывал и в Карачаевском муниципальном районе, а точнее в поселке Правокубанский, где вместе с главой района Шамилем Караевым посетил общеобразовательную школу имени Рамазана Исмаиловича Кайчуева. В этом году школа в Правокубанском открылась после капитального ремонта. Общая площадь здания более 5600 квадратных метров. Капитальный ремонт проводили в рамках федерального проекта «Все лучшее детям». Это часть национального проекта «Молодежь и дети», а также в рамках реализации одного из направлений народной программы 2021 года «Единой России». Она разработана по поручению президента России Владимира Путина. За время ремонта полностью обновили инженерные коммуникации, внутреннюю отделку и фасад. Приобрели новую мебель и технологическое оборудование. В школе 37 учебных кабинетов, включая лаборатории биологии, физики и химии, спортивные и актовые залы. Рассчитано здание на 1050 ученических мест. Тимрезов отметил, что в любом населенном пункте республики школа является центром жизни, вокруг которого должны быть сосредоточена вся инфраструктура. Поэтому он поручил реконструировать спортивное ядро учебного заведения, которое, он уверен, станет центром активного досуга не только для детей, но и для взрослых. Также Тимрезов поручил высадить яблоневый сад на территории школы, чтобы учащиеся с детства учились ухаживать за фруктовыми деревьями, а выращенным урожаем могли угощать детей в школьной столовой. Но особая гордость этой школы – это, конечно же, ее выпускники. Как рассказала заместитель директора Халимат Кумукова, ежегодно дети поступают в ведущие вузы страны. Также она поделилась, что в школе одной из первых в республике 6 лет назад открыли центр «Точка роста». В прошлом году, пройдя конкурсный отбор по программе «Земский учитель», в школе приступили к работе 2 педагога. Но и глава региона выразил уверенность, что обновленная школа, открывшая свои двери после ремонта, продолжит свою главную миссию – давать детям знания и воспитывать их настоящими людьми. А педагоги, как и прежде, остаются главными наставниками, помогая каждому ребенку найти свой путь в жизни. Друзья, ну и еще одна хорошая новость пришла буквально несколько минут назад. Глава региона Рашид Тимрезов на странице в социальной сети, в мессенджере Макс, точнее, от всей души поздравил руководителя администрации главы правительства Карачаева-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой. Указ о присвоении почетной награды Ордена Дружбы был подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаева-Черкесии и укрепление общественного согласия, написал Тимрезов. Он отметил, что внутренняя сила, человеческая порядочность, дух чемпиона мира по самбо, большой опыт работы в органах муниципальной и исполнительной власти позволяют Мурату Озову на протяжении многих лет быть компетентным, ответственным и глубоко неравнодушным руководителем, способным эффективно решать государственные задачи, поставленные президентом России перед регионом, укреплять межнациональное согласие и гражданское единство в нашей республике. Рашид Тимрезов искренне поздравил Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой Орденом Дружбы, поблагодарил за преданность делу и совместную плодотворную работу на благо жителей Карачаева-Черкесии и нашего Отечества.

А мы продолжаем, рассказывая о том, чем живет республика, какие важные события происходили в последние дни, ну и плюс будут анонсы, конечно же, на предстоящие культурные мероприятия. Их много у нас, несмотря на лето, вроде бы такой сезон затишья. На самом деле есть и будут, дождитесь, все в конце часа. Ну и о погоде, друзья, есть важное сообщение. Штормовое предупреждение вновь объявлено в Карачаево-Черкесии на сегодняшний и завтрашний день. Подробности в самом завершении нашего выпуска в конце этого часа. Но пока расскажу о важном визите. Председатель правления движения первых Артур Орлов впервые посетил Карачаево-Черкесию с рабочим визитом. В рамках визита Артур Орлов принимал участие в церемонии закрытия Всероссийского детского туристического слета, который прошел в Тиберде и объединил около 500 ребят из 32 регионов России. Председатель правления выступил перед собравшимися с приветственным словом, вручил награды отличившимся командам и участникам и пожелал всем ребятам дальнейших успехов, новых достижений и сохранения интереса к активному образу жизни. В ходе визита председатель правления движения первых также ознакомился с инфраструктурой молодежного центра в поселке Кавказка. Ему были представлены функциональные зоны центра, а также перечень направлений деятельности, доступных для участников, включая проектную работу, творческие занятия, образовательные программы. Во встрече принимали участие министр по делам молодежи Карачаево-Черкесии Ибрагим Татаркулов, глава администрации Прикубанского района Ахмат Семенов, председатель совета регионального отделения движения первых в Карачаево-Черкесии Алина Качкарова. Также Артур Орлов встретился с региональной командой движения первых в Карачаево-Черкесии, обсудили текущие вопросы функционирования отделения, реализуемые проекты и перспективные планы развития. Также в неформальной части беседы затронули темы личного опыта и подходов к развитию молодежных инициатив. Отдельным пунктом программы визита стала классная встреча с участием 45 активистов из различных районов республики. Участники имели возможность задать вопросы председателю правления, представить собственные идеи и получить обратную связь. Артур Орлов рассказал аудитории о своем профессиональном пути и основных этапах карьеры. Ну а завершающим этапом визита стало посещение молодежного центра в Черкесске, где делегация осмотрела офис движения первых, учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард» и пространство «Ану, моя карьера». Представители центра доложили о текущей деятельности, реализуемых проектах и возможностях для молодежи. Друзья, ну и еще новости о нашем будущем. Молодежь – наше будущее, безусловно, но и будущее страны будем определять совсем скоро. Я о выборах в Государственную Думу. В Карачаево-Черкесии уже послезавтра, 20 августа, как и по стране, стартует адресное информирование избирателей о выборах в Государственную Думу. Оно пройдет с 20 августа по 15 сентября. В эти сроки члены участковых избирательных комиссий Карачаево-Черкесии будут проводить адресное информирование. В проекте задействовано 249 участковых избирательных комиссий и 929 членов участковых избирательных комиссий. Они будут рассказывать избирателям о днях, времени, месте и доступных формах голосования, включая голосование по месту нахождения и на дому, о политических партиях, которые зарегистрировали в федеральные списки кандидатов, о кандидатах, зарегистрированных по Карачаево-Черкесскому одномандатному избирательному округу номер 19, а также об избирательных участках, их адресе и режиме работы. Пилотная версия проекта «Inform Week» в Карачаево-Черкесии была успешно апробирована в ходе проведения дополнительных выборов депутата Госдумы Российской Федерации в 2023 году. Около 900 членов участковых избирательных комиссий тогда провели обход 160 тысяч домовладений, информировали граждан о предстоящих выборах и уточняли сведения об избирателях. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Для работников участковых избирательных комиссий, задействованных в проекте «Inform Week», провели уже цикл обучающих семинаров. Основной акцент сделали на практической работе, порядке подомовых обходов, общении с избирателями и работе в мобильном приложении. Отдельно обсуждали ситуации, которые могут возникать в процессе. Важно, что каждый член комиссии будет иметь при себе отличительные знаки, в том числе именной бейдж, специальную экипировку, а также удостоверение членам участковой избирательной комиссии и паспорт. Я напомню, выборы в Государственную Думу Российской Федерации пройдут 18, 19 и 20 сентября. Мы продолжаем подготовку.

к сфере развития здравоохранения. Мы перемещаемся, друзья. Новости из муниципалитетов на очереди. Прекрасная новость для жителей Малокарачаевской центральной районной поликлиники. Малокарачаевского района. Там на базе той самой центральной районной поликлиники открылся Центр медицины здорового долголетия. Это Учкикен, районный центр. Создан центр в рамках федерального проекта «Здоровье для каждого». Часть национального проекта «Продолжительная активная жизнь» при поддержке «Единой России». Его главная задача – выявлять риски хронических неинфекционных заболеваний на ранней доклинической стадии и предупреждать развитие серьезных патологий. Для комплексной диагностики в центр приобретено порядка 8 современных медицинских аппаратов. Они позволяют оценить состояние сердечно-сосудистой системы, состава тела, мышечную массу, работу легких. Отдельное внимание будут уделять психоэмоциональному состоянию. Специалисты с помощью специального комплекса оценят память, внимание, уровень стресса, помогая выявить скрытые риски нервных и соматических расстройств. Важное преимущество – это мобильность оборудования. Благодаря выездному формату специалисты смогут проводить профилактические осмотры не только на месте в Учкикене, но и непосредственно в отдаленных населенных пунктах района. Это позволит сделать комплексную диагностику доступнее для большого числа жителей. Теперь жители Малокарачаевского района могут пройти полноценный скрининг здоровья за один визит и получить персональные рекомендации по сохранению активности и долголетия. Напомним, что Центр активного здорового долголетия в прошлом году открылся в Урупском районе. Его также оснастили современным медицинским оборудованием. Открытие таких центров в районах республики способствует развитию профилактической медицины и позволяет жителям получать доступ к современной диагностике и своевременно выявлять риски для здоровья. Ну и новости из муниципалитетов продолжаются. Мы сегодня рассказывали в начале выпуска о рабочем визите главы региона в Карачаевский городской округ и в школу поселка Прикубанский. Была новость из Учкикена Малокарачаевского района, ну а теперь республиканская столица. Здесь продолжается комплексная работа по обеспечению бесперебойного энергоснабжения. Она включает модернизацию, обновление оборудования, строительство новых линий подстанций, а также развитие системы городского освещения и повышения энергоэффективности. Мэр города Алексей Баскаев, который, кстати, сегодня выступает с ежегодным отчетом о деятельности мэрии за прошлый год, рассказал, что до конца года распределительная сетевая компания планирует проложить в Черкесске более 7 километров линии электроснабжения. Работы будут выполнены от подстанции Южная до новой подстанции на улице Тургеневской для многоквартирных домов по улице Доватора и на улице Беговой. В перспективе новые линии позволят подключать к сетям новые жилые дома и социальные объекты. Вместе с тем продолжается развитие электросетевой инфраструктуры и в частном секторе. В эксплуатацию уже введены новые воздушные линии на улицах Доватора, Ярославского, Равнинной, Беломорской. Введены новые воздушные линии также на Тверской, Ефремова, Лаара, в Крылатском и Крымском переулках. Это все республиканская столица. Также реконструировались сети на улице Грибоедова, в переулке Целинном, на улице Гвардейской и Севастопольском переулке. На последнем участке также выполнен монтаж уличного освещения до улицы Фрунзе. Часть линии электроснабжения была убрана под землю. В разных частях Черкесска вводят новые современные трансформаторные подстанции, а действующие старые подстанции заменяют на более мощные и экономичные. Новая трансформаторная подстанция уже работает по адресу Кавказская, 143, а в ближайшее время подстанция появится и на улице Тихой, где она будет обеспечивать электроэнергией детский сад и жилые дома. В планах замена оборудования в южной, юго-восточной и центральных частях Черкесска. Всего в распоряжении РСК находится более 300 трансформаторных подстанций. А еще отдельное внимание в городе в сфере электроснабжения уделяют городскому освещению. С начала года в Черкесске уже отремонтировали 719 уличных светильников. Работа в этом направлении является частью комплекса мероприятий по развитию городской энергетической инфраструктуры. А еще ведется работа по повышению энергоэффективности. В городе внедряют автоматизированную систему учета электроэнергии и устанавливают умные счетчики. Особое внимание при этом уделяют функционированию социально важных объектов.

О происшествиях, друзья, пришло время рассказать. Спасатели МЧС по Карачаево-Черкесии в последние дни дважды оказали помощь туристам на Бадукских и Дукинских озерах. Один из случаев произошел в районе Бадукских озер на территории Тибердинского национального парка, а вторая операция на Дукинских озерах – это уже Архыз. Спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС России имени Дзираева приступили к реагированию на первый случай в районе Бадукских озер. Во время прогулки здесь по туристическому маршруту женщина травмировала ногу и потеряла возможность самостоятельно передвигаться. На место прибыли сотрудники поискового отряда. Они оказали пострадавшей первую помощь. После этого транспортировали женщину к автомобилю на специальных носилках типа «Акья». Затем ее передали медицинским работникам для дальнейшего оказания необходимой помощи. В МЧС уточнили, что туристка являлась жительницей Ставрополья и предварительно не регистрировалась в подразделениях ведомства, выходя в поход. Вторая спасательная операция была проведена в районе Дукинских озер. Здесь женщина получила травму ноги в районе озера Рыбка, входящего в каскад Дукинских озер, и также не смогла самостоятельно продолжать маршрут. Прибывшие спасатели тоже оказали туристке первую помощь, организовали ее транспортировку в поселок Архыз и передали медицинским работникам. Спасатели напомнили, что перед выходом на горные маршруты необходимо заранее оценивать их сложность, учитывать погодные условия и физическую подготовку участников. Регистрация туристической группы в подразделениях МЧС позволяет спасателям оперативнее установить местонахождение людей и оказать помощь в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Друзья, будем анонсировать интересные культурные события. Их несколько. Напомню, что нам с вами предстоит празднование важного государственного праздника, Дня государственного флага Российской Федерации. Будем праздновать 22 августа, но мероприятия масштабные, начнутся в городах и районах уже с 20 числа с хорового исполнения песни «Флаг моего государства». Площадка будет выбрана на площади Кирова и в Парке Победы. В этот же день в загородном палаточном лагере «Альтаир» в Тиберде пройдет встреча «Диалоги с героями». Участники будут обсуждать значение государственной символики с детьми. 21 августа утром в учебно-методическом центре «Авангард» стартует акция «Окна России», а днем на аллее Первомайской и в парке «Зеленый остров» волонтеры будут проводить акцию «Мой триколор». Жителям гостям города раздадут ленточки в цветах российского флага. 22 августа, день официального празднования, будет ознаменован масштабными акциями. В 14 часов участники автомотопробега с флагами России Карачаево-Черкесии отправятся по маршруту от площадки Дервейс в Черкеске до перевала Пхия в Урупском районе. Сразу после этого в 15 часов на Зеленом острове запланирован танцевальный флешмоб с развертыванием флага Российской Федерации. Ну а центральной площадкой праздника станет аллея знаков зодиака на улице Первомайской в республиканской столице. Здесь в субботу 22 августа в 16:00 начнет работу фестиваль под флагом России. Для гостей подготовлена масса активностей. Это и выставки, сборка-разборка оружия, мастер-классы по тактической медицине, изготовлению свечей, плетению маскировочных сетей, электронный тир, аквагрим, зона настольных игр и фотозона. Завершится праздничный день концертами, которые будут проходить одномоментно в парке столетия Карачаева-Черкесии и парке Родина. Это суббота, начало 17:00. Жители и гости республики могут присоединяться к мероприятиям и вместе, сообща, в единстве отмечать государственный праздник. Друзья, еще одна важная, интересная активность, она состоится уже через несколько часов в 19:00. Сегодня в амфитеатре парка «Зеленый остров» будет проходить концерт «Песни гор». Участвует Чародинский государственный народный мужской хор «Поющая чарода». Это гости из Дагестана. Слушателей ждет яркая возможность услышать подлинное кавказское многоголосие акапелла, где каждый голос вплетается в единый мощный звуковой поток. Сольные партии будут меняться строгими хоровыми полотнами, воссоздавая
в пространстве глубокую акустическую атмосферу горных ущелий и старинных обрядовых кругов. Концерт пройдет в рамках 5-го международного фестиваля музыки и науки «Выше звука», который проходит в республике. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Карачаево-Черкесии. 18 августа, 19:00, амфитеатр парка «Зеленый остров», вход свободный. Ну и еще одна бесплатная творческая локация. Сегодня вечером на Первомайской в 19:00 продолжится работа «Точки музыки». Будет выступать группа Государственной филармонии «Саквояж». Она подарит любимые песни 80-х, хорошее настроение, атмосферу, под которую хочется подпевать и танцевать. Приходите к Госфилармонии. Уличный концерт группы Госфилармонии «Саквояж» сегодня вечером в 19 часов.

Друзья, ну и есть успехи у наших спортсменов. Сейчас не самый активный соревновательный сезон, но медали, успехи по-прежнему есть. И на сей раз радуют наши боксеры. 5 медалей завоевали наши земляки на всероссийских соревнованиях. Среди юниоров и юниорок 17 и 18 лет они проходили в Невинномысске, это Ставропольский край, собрали более 120 спортсменов из 25 регионов страны. Золото у Миланы Мударовой, серебро у Даниля Лайпанова, Денислама Кедралиева, бронза у Динура Джужуева и Эмира Гачияева. Тренирует наших боксеров Алит Замыхов, Мухаммед Мударов, Анзор Кедакоев, Нурдин Кяков, Шамиль Ганшоков, Азамат Капушев и Рустам Ксалов. Впереди 1 сентября, друзья. Родители, дети уже, конечно, настроены и нацелены на эту дату менее 2 недель до начала образовательного процесса остается. Ну и хочу рассказать, что Министерство просвещения ограничило в этом году число уроков в день для школьников. С этого 2026-27 учебного года для школьников установили максимальное количество уроков в день. Для первого класса от 3 уроков в начале года до 4, начиная с ноября. С января допускается 5 уроков 1 раз в неделю, но за счет физкультуры. Вторые, третьи, четвертые классы будут учиться до 5 уроков раз в неделю, до 6. Пятые, шестые классы, для них допускаются до 6 уроков в день. С 7 по 11 класс можно устанавливать в расписание до 7 уроков. Напомним, что учебный год начнется через 2 недели, 1 сентября, и продлится как минимум до 26 мая 2027 года. А еще с этого года будет еще одно нововведение в образовательном процессе. Во всех регионах России стартует эксперимент по оценке поведения школьников. В нем будут принимать участие по 10 школ от каждого региона. Оценивать будут дисциплину, умение взаимодействовать с одноклассниками, ответственность, учебную активность и участие в школьных проектах. Поведение разделят на 3 категории: образцовое, допустимое и недопустимое. Оценки планируют выставлять ученикам с 1 по 11 классы. Если эксперимент признают успешным, то систему могут внедрить во всех российских школах уже с учебного года 2027-28. Ну и, друзья, завершается наш радиовыпуск. Как и обещала, расскажу о погоде. Здесь пока порадовать не могу. В Карачаево-Черкесии объявлено штормовое предупреждение. В период с 18 по 19 августа и завтра, то в том числе, в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение. Ожидается комплекс метеоявлений. Это сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, сильным ветром до 20-25 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема. В связи с прогнозом Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике рекомендует населению быть бдительными и осторожными, соблюдать основные правила безопасности. Будьте осторожны при нахождении на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, различным сооружениям повышенного риска. Обходите рекламные щиты, ветхие строения и легко возводимые конструкции. Водителям рекомендуется по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте в непогоду, ну и соблюдать скоростной режим. В горах рекомендуется быть осторожными и следить за прогнозом погоды, так как условия могут быстро меняться. Друзья, у меня все, что я хотела рассказать в этом большом информационном часе, рассказала. Мою работу продолжат коллеги. В ближайшие часы свежие выпуски актуальных новостей, все, что происходит в Карачаево-Черкесии здесь, на КЧРФМ. Спасибо, что были с нами. Этот час с вами с огромным удовольствием провела я, Анна Гончарова. До свидания.

0: 5.
1: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания Этажи не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Чемпион для чемпионов. Это качественные материалы и удобство формы для занятия вашим любимым видом спорта. Кимоно, борцовки, футбольная форма, бутсы, инвентарь и аксессуары. Дисконцентр «Чемпион». Отличные модели и бренды. Черкесск, торговый центр «Панорама», второй этаж.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: можешь где-нибудь высоко в горах. Майпли, так это, ну, не в нашем районе. Вы что-нибудь обнаружите для вашей науки?
1: Пусть и по ветру скакуна, пусть и доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: 4.5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
2: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Преградной, 16.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дербенте на территории древнейшего архитектурного комплекса на Нарын-Кала 28 и 29 августа впервые состоится фестиваль классической музыки под открытым небом. В течение двух вечеров на исторической площадке выступят Московский государственный академический симфонический оркестр, Московский государственный академический камерный хор и солисты Большого театра России. Концерты пройдут на специально построенной сцене на верхнем уровне цитадели на фоне исторических стен с панорамным видом на город и Каспийское море. Фестиваль планируют принять до 8 тысяч зрителей. Ингушетия. С 20 по 23 августа в селе Бейни Джейракского района Ингушетии пройдет окружной туристский слет «Больше, чем путешествие». Участники освоят основы навигации, походной медицины и организации полевого питания, а также примут участие в мастер-классах по созданию медиа-контента, встретятся с известными путешественниками, а также познакомятся с природными достопримечательностями республики. Одним из ключевых событий в день государственного флага России – станет общий костер, объединяя регионы. Также будет организовано восхождение на Столовую гору. Кабардино-Балкария. С 21 по 23 августа в Кабардино-Балкарии состоится внедорожный туристский фестиваль «Наш Кавказ», который объединит любителей активного отдыха, путешественников, представителей туриндустрии и производителей внедорожной техники из разных регионов России. Гостей ждут внедорожные экспедиции, культурно-познавательные мероприятия, выставочная и концертная программы, образовательные площадки. Одним из главных событий станет акция по установлению рекорда «Самый высокогорный автомобильный перевал России». Ожидается, что фестиваль соберет более 5000 участников и гостей и станет одним из крупнейших событий в сфере автомобильного туризма на Северном Кавказе. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске практически завершено строительство первого в Карачаево-Черкесии ледового дворца. Глава региона Рашид Темрезов осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Общая площадь ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров и трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а для массового катания до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Предстоит укомплектовать штат и сформировать тренерский состав. Северная Осетия. В Северной Осетии на курорте Мамисон 21 и 23 августа пройдет арт-фестиваль, объединяющий современное искусство, музыку и культурное наследие региона. В программе музыкальные перформансы, выставки, мастер-классы, ярмарка локальных мастеров. Часть мероприятий состоится на верхней станции канатной дороги на высоте 2950 метров. На главной площади курорта откроется выставочное пространство современного искусством. Кульминацией станет светомузыкальное шоу в поселении Лисри. Ставропольский край. В Невинномысске до конца года будет построено крупнейшее на Ставрополье плодохранилище. Оно сможет единовременно принимать до 30 тысяч тонн фруктов. При необходимости мощность будет увеличена вдвое. Край входит в пятерку ведущих регионов по производству плодово-ягодной продукции в сельхозорганизациях. Площадь современных садов в субъекте составляет 7400 гектаров. В прошлом году садоводы Ставрополья собрали более 82 тысяч тонн яблок. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и 8 фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит две крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
0: Готовься к школьному сезону в дисконцентре «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Поспеши. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
2: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы на волне 104.5 FM, это КЧР FM. Меня все так же зовут Анна Гончарова, и мы продолжаем наш цикл радиопередач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Уже не первый год мы работаем, и наша работа совместная направлена на разъяснение правил дорожного движения, разъяснение норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения, ну и, конечно же, мы всеми силами стараемся внести свой вклад в снижение аварийности на дорогах и нашей республики, и нашей страны. На это, конечно же, работает огромное количество структур, в первую очередь Госавтоинспекция, безусловно. Реализуются мероприятия государственных, федеральных, региональных программ и национальных проектов, безусловно. Меняется дорожная инфраструктура, совершенствуются, принимаются локальные решения на уровне муниципалитетов, администрации, но без нашей с вами дисциплины ситуация не будет меняться коренным образом. Поэтому мы продолжаем разъяснять вам отдельные аспекты. В этом году мы уже говорили и о безопасности детей, подводили итоги, объясняли и раскрывали основные аспекты аварийности. Почему происходят аварии, как это происходит. Говорили о нетрезвых водителях, о нарушителях скоростного режима, о тех, кто игнорирует сигналы светофора, о правилах выпаса животных. Конечно же, мы говорим и о том, как пройти обучение на право вождения, получение водительского удостоверения, как регистрировать транспорт, как установить в рамках законодательства газобаллонное оборудование, как оказать первую помощь. Все это в наших еженедельных радиопрограммах. Ну а сегодня мы будем говорить о том, что такое опасное вождение. Почему правила дорожного движения запрещают частые маневры? Вот такой термин, он достаточно, ну, молодой, наверное, опасное вождение. Вот ему и будет посвящена наша сегодняшняя радиопередача. Все мы, конечно же, понимаем общественную значимость такой проблемы, как опасное вождение. Термин мы сегодня, кстати, разберем. Ну и понимаем, что, конечно же, такое вождение, такая манера вождения провоцирует дорожно-транспортные происшествия. А это, в свою очередь, травмы, жертвы человеческие, ну и материальные убытки, безусловно. Сегодня гость в нашей эфирной студии – старший государственный инспектор отдела ДПС Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике, капитан полиции Станислав Синица. Здравствуйте, Станислав.
1: Добрый день, Анна. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
0: Мы благодарим вас за то, что вы пришли. Ну и давайте начнем разбираться, что такое опасное вождение и есть ли такой термин в правилах дорожного движения.
1: Ну, вы знаете, давайте разберем по порядку. Направление этого понятия действительно интересное, относительно недавно появилась, да, квалификация. Если углубиться, то, можно так сказать, на наших дорогах мы очень часто наблюдаем, замечаем водителей, которые действительно немного создают такие аварийные ситуации, агрессивно себя ведут на дорогах. Давайте же разберем, что можно отнести к понятию агрессивного вождения. То есть это опасное вождение, да? Это может быть маневр езды на транспортном средстве с нарушением безопасности на дороге, нарушением правил безопасности дорожного движения, которые создают опасность для самого водителя, который управляет транспортом, и также для других участников дорожного движения, и пассажиров, и пешеходов в том числе. Не будем забывать о них тоже. Они являются участниками дорожного движения. И это может привести к серьезным авариям и, к сожалению, травмам, если об этом не задумываться. Вы знаете, опасное вождение – это термин, если будем же разбирать его, он указан в пункте 2.7 правил дорожного движения Российской Федерации, постановление правительства от 30.05.2016 года за номером 477.
0: То есть, получается, такой термин в правила дорожного движения был введен только 10 лет назад. Но это очень важная тема. Хорошо. Вообще, есть ли какое-то определение, да, что такое опасное вождение, да, чтобы понимать, какие критерии?
1: Ну, под опасным вождением можно понимать как неоднократное совершение одного или нескольких следующих друг за другом нарушений, если это действие повлекли создание водителем ситуации, при которой движение иных участников дорожного движения было остановлено или же привело к дорожно-транспортным происшествиям, создающие, в общем, угрозу получению травм людей, водителей, пассажиров, как уже ранее перечисляли.
0: Ну или повреждения транспортных средств,
1: сооружений, грузовых транспортных, и, в общем, причинение материального ущерба, скажем так.
0: Итак, вот в пункте 2.7 ПДД указано: опасное вождение — это когда водитель многократно, больше двух раз подряд, совершает действия, создающие угрозу ДТП. Что делает водитель, повторяющиеся вот эти движения, благодаря чему, да, можно уже квалифицировать его действия как опасное вождение?
1: Давайте разберем поподробнее. Это, наверное, поведение водителя на транспорте, да, который, чтобы было, скажем так, понятно простым языком для наших радиослушателей. Это в первую очередь непосредственно это частое перестроение в дорожном потоке машин. Да,
0: вот эти шашечки.
1: Да, да, если говорить, чтобы было понятно простым языком, это машина как игра в шашки, да, что он передвигается с места на место, да, не отдавая отчет, не осознавая, допустим, дальнейшие последствия, которые могут быть, да, не рассчитывая там боковой интервал до транспорта, не расстояние до впереди идущего транспорта. То есть есть такие водители, кто действительно, они не оценивают ситуацию, а просто вот им захотелось резко перестроиться, они увидели там пространство,
0: пустое место,
1: да, и соответственно решили, не отдавая отчет последствиям, которые могут быть. Но давайте напомним и не будем забывать, каждый раз мы призываем наших водителей, каждый раз мы напоминаем, что это дорога, это транспортные средства, а дорога, как известно, ошибок не прощает. Поэтому, садясь за руль транспортного средства, прежде всего нужно запомнить раз и навсегда, что нужно соблюдать, прежде всего, это правила дорожного движения. Они придуманы не просто так. Думать о своих маневрах, о своих последствиях.
0: Что будет дальше? Ну вот, кстати, я посмотрела в правилах дорожного движения, мы вот говорим о частом перестроении, да, в плотном потоке машин, вот тех самых шашечках. В правилах написано, что если движение интенсивное, то менять полосу движения, пункт 9.4 правил, разрешает только, чтобы повернуть, развернуться, остановиться или объехать препятствие. То есть, если плотный поток транспорта идет, перестроение разрешается только для вот этих маневров. Остановиться, развернуться, повернуть или объехать препятствие. Какие еще действия, да, повторяющиеся, входят в понятие опасное вождение?
1: Ну, давайте еще рассмотрим. Это помимо того, что водители перестраиваются, да, резко, как мы уже сказали, в транспортном потоке. Это есть такие водители, которые очень частое явление, прижимаются к другим транспортным средствам, скажем так, не соблюдая боковой интервал, не соблюдая дистанцию впереди идущего транспортного средства, которые сокращают в разы действительно дистанцию, ну, скажем так, очень близко стоят друг к другу, находятся.
0: То есть, получается, или сбоку, или сзади не соблюдается интервал и очень близко к другим транспортным средствам. Вот такие водители, опасные водители, скажем так, прижимаются.
1: Да, есть такое, действительно. Это распространяется не только на водителей там легковых, грузовых, транспортных средств. Также это очень распространяется на водителей мотоциклов, которые очень часто не соблюдают боковой интервал. То есть, как бы...
0: Это тоже опасный,
1: да,
0: маневр.
1: Транспорт у них маневренный, скоростной, скажем так, да, относительно мало, занимающий мало места, и, соответственно, водители...
0: Они пытаются между двумя полосами проскочить,
1: чтобы быстрее,
0: и очень близко.
1: Чтобы быстрее проехать, сократить там расстояние, и очень зачастую, да, совершенно не думая о последствиях, которые могут быть.
0: А вот те, кто перестраивается и не соблюдает преимущества, да, то есть преимущество, мы помним, да, имеет тот человек, который уже движется в этом ряду, а те, кто перестраивается, вот, очень часто бывает так, просто вклиниваются, не соблюдая вот это правило, да, то есть по правилам дорожного движения, напомним, чтобы перестроиться в другой ряд, надо пропустить транспорт, движущийся уже по этой полосе движения, а потом уже совершать маневр. Перед этим, конечно же, показав поворотником, если там его нет, если это мотоцикл, например, то жестом руки, свое намерение перестроиться. То есть, опять же, вот эти граждане, которые занимаются и практикуют опасное вождение, они, вот, собственно говоря, не соблюдают вот это правило преимущества людей, которые уже движутся по этому ряду. Хорошо, какие еще маневры вот в понятие опасное вождение входят?
1: Давайте еще также напомним, что не будем забывать про резкое торможение транспортного средства. Угу. То есть, если водитель едет и по каким-то причинам, да, он там увидел людей впереди него, какое-то препятствие или транспорт, который резко затормозил.
0: Может, он просто так решил?
1: Может, он просто так решил, ему захотелось резко остановиться. Резко нажимает на педаль тормоза, машина, соответственно, резко останавливается. Угу. Поэтому, как мы говорили ранее, о необходимости соблюдения дистанции впереди идущего транспортного средства. Потому что, вы знаете, кто ездит на машине, тот меня поймет. Я думаю, вы тоже являетесь автолюбителем, вы
0: так
1: тоже
0: точно
1: поймете. На работу, с работы, когда большой поток машин идет, соблюдать действительно как бы расстояние, дистанцию
0: тяжело, и чем больше она,
1: тяжеловато,
0: тем лучше,
1: да. Да, но вы, я думаю, вспомните, что бывали такие ситуации, когда в городе, за городом машина, допустим, на светофоре быстро едет, не успевает на светофор, резко останавливается.
0: И движущиеся
1: вы едете, сзади. Вы едете въезжают. Сзади, да, и только за счет того, что вы соблюдали правила дорожного движения, соблюдали дистанцию, вы успеваете среагировать и остановить свое транспортное средство.
0: И вот, кстати, вот этот маневр, да, очень часто используют вот автоподставщики, вот те самые, да, о которых говорили определенное время, сейчас законодательство ведет к тому, что, да, совершенствуется, чтобы защитить граждан от вот этих автоподставщиков, которые подстраивают аварии для того, чтобы получить выплаты, да, там, вымогать эти выплаты потом у человека, который оказывается виновным. Вот как раз этот маневр, да, то есть резкое движение и быстро по тормозам, и человек просто въезжает сзади в другой автомобиль, вот этот маневр, да, резкая остановка, как раз-таки он очень-очень часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий. Хорошо, другие моменты, которые входят в понятие опасного вождения, мы напомним, что это несколько раз повторяющиеся одно или то же действие, или весь комплекс вот этих действий, или некоторые из них. То есть, когда несколько, тогда это вот уже опасное вождение. Что-то еще мы забыли или нет?
1: Не будем забывать. Давайте, наверное, посмотрим, разберем еще один такой момент в этом термине. Это есть водители, которые мешают другим водителям завершить обгон, либо же начать обгон, либо же его завершить. То есть,
0: просто из своей вредности.
1: Просто из своей вредности человек выходит на обгон, включает сигнал поворота, что он будет осуществлять маневр обгона. И то транспортное средство, которое бывает зачастую, к сожалению, это не редкость, но имеет место быть, и человек, как вы сказали, из своей вредности просто начинает тоже увеличивать скорость, не давая осуществить маневр либо обгона.
0: Или тоже идет на обгон
1: перед ним. Или тоже идет на обгон. К сожалению, но такое тоже имеет место быть, поэтому будем призывать наших автолюбителей все-таки уважать друг друга на дорогах, быть взаимовежливыми.
0: Хорошо. Как определяется, опасное вождение или нет? Есть ли какие-то признаки?
1: Наверное, мы с вами разберем, что поведение водителя, которое угрожает жизни и здоровью, да, это уже можно отнести к опасному вождению, к опасной езде.
0: Это важный признак.
1: Это важный, да, основной, я думаю, в приоритете, который... То есть водитель, если умышленно совершает один или несколько опасных маневров за короткое время, или начинающий водитель забыл там включить поворотник, опасным вождением это не может быть считаться. Угу. Не будем путать, да?
0: То есть получается, когда уже опытный такой водитель целенаправленно за короткое время несколько раз вот совершает эти поступки. Хорошо, давайте продолжим, что относится к опасной езде, какие моменты, какие действия.
1: Разберем поподробнее, Анна. Я думаю, что к этим моментам можно отнести такие нарушения, как превышение скорости. Это вождение с прерыванием установленных лимитов скорости, да, то есть если стоит где-то ограничение, транспортное средство, лицо, которое ему управляет, то есть может как специально, заведомо он знает, обратил внимание на указанный знак, да, ограничение скорости, превышает скорость, то есть игнорирует правила дорожного движения Российской Федерации и, соответственно,
0: Это уже потенциальная опасность. Это уже опасное вождение. Дальше.
1: Можно также отнести это опережение транспортных средств в запрещенных местах. Это обгон на участках, где запрещено правило обгонять. Это опасные маневры, частое перестроение без необходимости, как мы уже говорили ранее, да, то есть игра в шашки на дорогах, uh-huh. грубо говоря. Резкое торможение перед другими водителями. И также можно отнести это неправильное маневрирование, резкие повороты, да, неожиданное изменение полосы движения без предупреждения. То есть ехал человек по правой полосе, водитель ему захотелось, uh-huh. он резко перестроился на левую или же наоборот.
0: А еще круче, если через две или три полосы.
1: Тоже такое тоже бывает.
0: Одномоментно, да, не поэтапно получается, а сразу вот поперек дороги через две-три полосы перестраиваются.
1: Угу. Ну, также это игнорирование знаков и сигналов светофора. То есть человек, когда подъезжает, допустим, к светофору, он видит, горит желтый свет, и он понимает, что да, сейчас там буквально доли секунд загорится красный свет. То есть целенаправленно человек нарушает, едет на запрещающий сигнал светофора. То есть получается, идет нарушение правил дорожного движения целенаправленно. Не будем об этом забывать. Как говорил ранее, это несоблюдение дистанции или бокового интервала. То есть это недостаточное расстояние до впереди идущего автомобиля, что может привести к столкновению, да, созданию дорожно-транспортного происшествия. Это, как сейчас модно говорить, езда с применением дрифта. Участие в уличных гонках или соревнованиях на дорогах общественного пользования также считается, что по правилам дорожного движения Российской Федерации это опасным вождением. К сожалению, имеет место быть и у нас в городе. Бывает такое, что собираются молодые люди и устраивают, скажем так, небольшие соревнования. Да?
0: Угу. Свою удаль молодецкую демонстрируют.
1: Показательного характера, да, к сожалению.
0: Ну и, собственно говоря, вот те моменты, которые мы уже обозначали. Хорошо, друзья, мы продолжаем. Напомним, что сегодня мы обсуждаем опасное вождение, что это такое, как это прописано в правилах дорожного движения, какие маневры, да, мы узнали, что это и несоблюдение правил, скорость, нарушение правил скорости бокового интервала, интервала между автомобилями, это и вот эти перестроения, препятствия движению других транспортных средств и так далее. Скажите, пожалуйста, вот на практике, да, сфотографировать вот случаи вождения опасного невозможно, потому что мы сказали, что это несколько нарушений, которые вот, ну, там, за короткий период происходят. Поэтому я так понимаю, что ваши коллеги, сотрудники ДПС, как раз-таки и доказывают вот эти факты. Как это документируется, доказывается и так далее, да, потому что наверняка водитель будет препятствовать, будет отпираться и говорить, что я вот все соблюдаю. Как это документируется, доказывается этот факт, а позже перейдем уже и к штрафным санкциям. Хорошо.
1: Давайте по порядку. Сейчас, как уже сказали, да, 21 век. На дворе везде оборудованы многие домовладения, дорожные дороги наши, угу. оборудованы камерами видеонаблюдения, то есть, которые позволяют...
0: Доказать не так сложно,
1: да,
0: уже.
1: Не будем забывать про тот же безопасный город. Не угу. будем забывать...
0: То есть это не только вот эти камеры фотофиксации.
1: Совершенно
0: ПДД,
1: верно,
0: да, которые вот все знают и видят, где они и что. Есть еще вот эта целая система наблюдения за общественным порядком. Это вот безопасный город и другие, да, системы, которые есть у МВД и других структур.
1: Совершенно верно, потому что камеры безопасного города, они, к сожалению, не везде есть, не везде охватывают. Но при... возможности, как бы инспектору госавтоинспекции не составит труда. Начнем с малого, прежде всего, если патрульное транспортное средство, да, дорожно-патрульной службы оказалось где-то неподалеку, в патрульных транспортных средствах установлены видеорегистраторы, которые осуществляют запись непрерывно, это спереди, сзади. Если машина такого, скажем, водителя, который, как мы говорили, осуществляет опасную езду, агрессивное вождение, попадает под обзор, да, uh-huh. видеокамер патрульного автомобиля, то есть, как бы, доказательная база уже есть, то, что, как вы говорите, будет отпираться. То есть фото-видеофиксация, уже есть нарушение зафиксировано, поэтому как бы особого труда не составит инспектору составить протокол, чтобы зафиксировать нарушение. И копия остается у водителя на руках.
0: Ну и в обычном порядке, если водитель не согласен, он, конечно же, имеет право оспорить протокол или постановление, может подать жалобу, делается это на имя начальника подразделения госавтоинспекции, которое выписывает штраф. Кстати, заявление можно отправить через сайт автоинспекции на странице приема обращений. На это есть 10 дней с даты постановления. Ну, либо можно уже оспаривать в суде. Давайте разберем штрафы, наказание. Раз в правилах дорожного движения есть такой пункт, как опасное вождение, наверняка есть и штрафные санкции. По какой статье штрафуют за опасное вождение? Доказанное, задокументированное и так далее.
1: Ну, за доказанное, задокументированное опасное вождение предусмотрено, устанавливается наказание в виде административного взыскания. Это Кодекс административных правонарушений по статье 12.38, которая по законодательству должна предусматривать следующие виды наказания за опасное вождение. Это за первое нарушение водитель будет оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч. Повторный инцидент будет уже рассматриваться вплоть до лишения водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.
0: То есть от 3 до 5 тысяч за первый случай, а дальше уже и лишение водительского удостоверения. Но давайте вспомним, что все-таки да, опасное вождение подразумевает несколько сразу нарушений. Можно привлечь водителя, и такое бывает на практике, за каждое из этих нарушений, я так понимаю. Да, вот если, например, нарушение скорости, то за нарушение скорости, если за нарушение там правил проезда перекрестка, за это. Давайте подробнее разберемся, где и какие штрафные санкции есть. То есть водители должны понимать, что если они решаются на опасное вождение, штрафов может быть несколько сразу. И это, конечно, очень больно ударит по карману. Давайте.
1: Действительно так, Анна. И если водитель откажется уступить дорогу машине или автобусу, иному транспортному средству с включенными, допустим, проблесковыми маячками, да, со спецсигналом, у которого имеется приоритет в движении, то данного водителя могут привлечь к ответственности по части 3 статьи 12.14 КОАП РФ.
0: Там или предупреждение, или уже штраф около 500 рублей.
1: Совершенно верно. Также могут привлечь по части 1 статьи 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
0: Дальше. Также есть штрафы, которые гораздо больше за предоставление приоритета автомобилю полиции, госавтоинспекции, скорой помощи, МЧС, пожарной охраны, аварийно-спасательной службы, у которой включен синий маячок или маячки красного и синего цвета и звуковой сигнал, то здесь уже штрафные санкции до 10 тысяч рублей. Да, это вот такая достаточно тоже новая, свежая норма. То есть, если, например, скорая помощь едет на вызов или полиция едет на вызов на происшествие или пожарная машина, если вы не уступили сигнал, штраф до 10 тысяч рублей. Давайте помнить об этом. Дальше мы будем говорить о других штрафных моментах. Если в результате перестроения вы окажетесь на полосе встречного движения или на трамвайных путях встречного направления, данное деяние инспектор тоже может трактовать по части 4, статья 12.15 КОАП. В этом случае штраф до 7,5 тысяч рублей. Если это вот встречная полоса, да, аспекты какие-то мы напоминаем, если при объезде препятствия допускаете выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, здесь штраф от 1,5 до 2250 рублей. И водители крупногабаритных грузов или тихоходного транспорта, это трактор, экскаватор, асфальтоукладчики, вне населенного пункта, если станут препятствовать обгону, что создаст угрозу безопасности его водителя, могут оштрафовать также от 1,000 до 1,5 тысяч рублей. Если в результате резкого торможения вы причините вред здоровью человека, вас привлекут к ответственности по статье 12.24 КОАП Российской Федерации, Здесь штрафные санкции больше. За причинение легкого вреда здоровью штраф от 3750 до 7500 рублей. За причинение вреда здоровью средней тяжести штраф от 15 до 37500 рублей. Вот так серьезно возросли штрафы. Ну и, друзья, лишение прав. Лишение водительского удостоверения – это тоже еще одна очень серьезная мера, которая позволяет все-таки наказывать вот водителей, которые ездят опасно, да. Опять же, мы, собственно говоря, вот об этом говорим. Вот как раз-таки о лишении водительского удостоверения, лишение прав за опасное вождение. Станислав, я хочу, чтобы мы здесь подробно объяснили. Ну, то есть, получается, если такой водитель остановлен, вот, да, там, например, за 3 минуты, что наблюдали там сотрудники ДПС за его маневрами, они там насчитали 5, 7, 10 нарушений, грубейших нарушений, наверняка будут лишать. Вот хочу, чтобы мы с вами прояснили здесь, как это происходит.
1: Давайте, да, давайте, Анна, поподробнее. Начнем с того, что за некоторые виды, как вы сказали, нарушений могут квалифицировать как опасное вождение в соответствии с пунктом 2.7 правил дорожного движения. И таких водителей могут лишить водительских прав. Такое станет возможным, если вас привлекут к административной ответственности за следующие проступки. То есть вы не пропустили автомобиль полиции, да, как было сказано ранее, транспорт государственной инспекции, скорой помощи, транспорт МЧС, пожарные, то есть оперативных служб, машины, которые спешат на помощь к людям, да, с включенными проблесковыми маячками.
0: Здесь лишение на срок?
1: Здесь начнем с того, что оно может квалифицироваться по части 2 статьи 12.17 КОАП РФ. И здесь предусмотрено лишение на срок от 6 месяцев до 1 года. Такое же наказание в виде прав, лишения прав предусмотрено, если вы не уступили дорогу машине без специальных цветовых схем и надписей, но с включенными синими маячками. Здесь предусмотрено статьей 12.17 Кодекса о административных правонарушениях по части 3. И также идет лишение права за отказ предоставить приоритет транспортному средству. Также не будем забывать, что по аналогичной статье, но по 4 части статьи 12 Кодекса о административных правонарушениях Российской Федерации, если ваше перестроение привело к тому, что вы окажетесь на полосе встречного движения или трамвайных путях встречного движения, вас могут оштрафовать или лишить также права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.
0: Но мы сейчас говорим как раз-таки вот о тех случаях, когда выезд на полосу встречного движения запрещен. Здесь там сплошная или двойная сплошная линия разметки. Вот об этом обязательно помнить. Ну а за повторное нарушение будет лишение уже на год и даже может быть уголовная ответственность. Санкции там от 200 до 300 тысяч, либо лишение дохода, который осужденный зарабатывает за 1-2 года, и право работать на некоторых должностях, заниматься определенным видами деятельности до 3 лет. Также есть обязательные работы, принудительные работы, ну а для особо, скажем так, бессовестных нарушителей, тех, кто ездит опасно, много, неоднократно и очень много нарушает, предусмотрено даже лишение свободы до 2 лет. Вот такие моменты, друзья. Время нашего эфира подходит к завершению, и я хочу, чтобы мы систематизировали все то, что мы сегодня услышали об опасном вождении. Станислав, вам финальная возможность рассказать, что важно запомнить об этом виде, ну, нарушения, скажем так, опасного, социально опасного поведения на дороге.
1: Давайте быстро пробежимся, освежим память нашу и напомним, что опасное вождение по закону – это когда водитель более двух раз подряд нарушает правила дорожного движения, то есть маневрирование, перестроение, при этом создает угрозу создания дорожно-транспортных происшествий. Не будем об этом забывать. Штраф за опасное вождение есть? Нет, но есть неправильное перестроение и маневрирование, которое предусматривается также законодательством о административных правонарушениях, составляет штраф, может быть, оплачен со скидкой 25%, не будем забывать, в первые 30 дней. И может он составлять от 500 рублей до 1500 рублей.
0: Такие нарушения не фиксируют камеры, но инспекторы дорожного движения бдительны и могут зафиксировать это. Сейчас видео и фотофиксация есть. Ну и если вы не согласны, можете обжаловать через суд, а лучше не допускать таких случаев, чтобы вообще прецедент возникал. Друзья, мы завершаем наш радиоэфир. До новых радиовстреч. До свидания.
2: Реклама на 104,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, теснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной, стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Черкесские 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения Фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорю. Через два года. Контрабандист.

0: 104.5.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона.
8: На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
9: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Слушай, женись на этой Мэри. Прекрасный загородный дом, вот такие глаза.
1: Сам женись, если она тебе так нравится.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Черкесск. Самый масштабный концерт. 9 августа. На сцене амфитеатра «Зеленый остров» Эльдар Далгатов. Ахра. Александр Гум. Федос. Сарги. Ларго. Дани Абро. Артуро. Барни. Асият Исаева. Шахо. Артикс. 8 928 566 0044. 6+.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Телефонный службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это не просто спорт. В Черкесске прошел межрегиональный турнир, посвященный 80-летию заслуженному деятелю отечественного спорта, тренеру и наставнику Абреку Лепшокову. Открыто и прозрачно. Глава республики Рашид Семрезов и председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики Лариса Абазалиева обсудили ход подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Продолжает дело отца. Евгений Бражников, ведущий инженер кавказского филиала ЦМРОС, продолжил славную семейную традицию. Пришел на предприятие, где его отец проработал более 30 лет. Сегодня требуются рабочие профи. О том, насколько важно сегодня ориентироваться на реальный запрос рынка труда, рассказал директор аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев. «Ты схватись за землю родную». В рубрике «Литературная суббота» представлены произведения поэтов, чье творчество стало частью нашего общего литературного наследия.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 105.5.
1: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
8: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» – аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
9: Встречай новый учебный год в экипировке от дисконцентра «Чемпион». Новая коллекция спортивных костюмов и обуви ждет именно тебя. Все известные бренды в одном дисконцентре. «Чемпион». Черкесск. Торговый центр «Панорама». Второй этаж.
10: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта dismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Пишите в «Чемпионе» акция. В дисконт-центре спортивной одежды «Чемпион» к новому учебному году действует суперакция. Две цены. Детские спортивные костюмы и кроссовки по 1990 рублей. Футболки по 500 рублей. Встречайте новый школьный сезон с «Чемпионом». Торговый центр «Панорама», второй этаж. Акция действует до 30 сентября.
5: Подробности об ассортименте, новинках и акциях узнавайте в социальных сетях «Чемпион Черкесск».
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Черкесске 7 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав, и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения Фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и пять.
1: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
2: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: АО «Каскад» оказывает услуги по выполнению следующих видов работ. Токарная, фрезерная, электроэрозионная, обработка деталей, плоское и круглое шлифование, тиснение поверхности деталей и их маркировку лазером, заточка режущего инструмента. Возможно изготовление как единичных изделий по чертежам или образцу заказчика, так и серийные партии деталей на долгосрочной основе. Все работы и детали изготавливаются под контролем службы качества предприятия. Черкесск, улица Демиденко, 192/1. Здание проходной. Стол заказов. Телефон +7 928 030 02 85.
4: Лето создано для скорости, а в дисконт-центре «Чемпион» еще и для суперприз.

0: Покупай товары от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max – он твой. Экстремальный дрифт-кар ждет тебя. Мощный велосипед? Крути педали к победе. Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. Чемпион. Черкесск. Улица Кавказская, 37. Торговый центр «Панорама». Второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра. Твои правила.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске. 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24, малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта dismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

latest hit.

0: Теберде, 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения Фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: К объятиях со мною летай. I got love I feel. I got you my mind. I got love my skin. Реклама на 104.5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную

0: службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Начни учебный год с новым телефоном от магазина «Чемпион». До 31 августа покупай товары на сумму от 10 тысяч рублей и становись участником розыгрыша. iPhone 17 Pro Max? Он твой! Экстремальный дрифт-кар? Ждет тебя! Мощный велосипед? Крути педали к победе! Трех победителей ждут главные призы лета. Подробности ищи в наших соцсетях или прямо в магазине. «Чемпион», Черкесск, улица Кавказская, 37, торговый центр «Панорама», второй этаж. Дисконт-центр «Чемпион». Твоя игра, твои правила.
2: Где мне дом с баней найти?
3: Все на сайте «Этажи».
2: А квартиру? Чтоб для всей семьи.
3: Там же на сайте «Этажи».
2: А ипотеку быстро и выгодно?
3: На сайте «Этажи» кликай незамедлительно.
2: «Этажи.ком» поможет найти тебе свой дом.
3: Найди свой дом на «Этажи.ком».
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта dismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
5: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова. Ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о тонкостях карачаевского танца. Выпуск подготовлен на основе материалов, подготовленных в рамках школы межэтнической журналистики Камилой Байрамуковой. Национальный танец во все времена у всех народов означал больше, чем просто красивые движения под музыку. В танце нет ничего случайного. Каждое движение что-то значит. За каждым жестом есть свой смысл. Расскажем про нюансы карачаевского национального танца, его основных правилах и символике. Тюстепсео. В переводе с карачаевского «истинный танец» – это самый популярный и часто исполняемый на карачаевском или балкарском тое танец. Исполняется он в паре. Рисунок довольно простой. Двое, плавно ступая внутри воображаемой окружности, несколько раз сходятся в центре, девушка при этом вторит движением мужчины. Затем, не поворачиваясь спиной друг к другу, меняются местами и снова повторяют движение, плавно сближаясь и расходясь. Начинается той всегда одинаково. Участники выстраиваются в круг, образуя в центре подобие танцпола. А все желающие танцевать выходят внутрь этого круга и встают группами друг напротив друга. Девушки с одной стороны, молодые люди с другой. Раньше это правило соблюдалось строго, сейчас по ситуации. Важное правило: в первый ряд становятся только те, кто готов танцевать. Имейте в виду, отказывать, если вас пригласили на танец, считается проявлением невоспитанности. Это унижает достоинство того, кто пригласил, и того, кто отказал. Поэтому, если танец в ваши планы не входит, становитесь в задние зрительские ряды. Теперь следующий этап – приглашение на танец. Так уж заведено, что приглашать на карачаево-балкарских тоях могут только мужчины. Девушка, не уронив своего достоинства, может попросить станцевать с ней только брата. Молодой человек подходит и небольшим поклоном головой приглашает девушку на танец, протягивая руку. Девушке же подавать руку в ответ категорически запрещается. Самое строгое правило карачаевского и балкарского тоя – прикасаться к партнеру нельзя. Ни в танце, ни вообще когда-либо. Исключение только одно – танец обезьек. Даже соприкасаться одеждой строго запрещается. Чтобы принять приглашение, девушке необходимо просто сделать пару шагов навстречу своему кавалеру, слегка наклонив голову. Для девушки смотреть в упор на партнера считается неприличным, поэтому глаза должны быть полуопущены. А мужчина, наоборот, должен смотреть только на партнершу. А вот отвлекаться на что-то во время танца для кавалера – это дурной тон. Считается, что тюстепсео чем-то напоминает танец двух птиц, кружащих вокруг друг друга, где мужчина – орел, решительный и горделивый, а девушка – хрупкая и изящная лебедь. Сравнение «плывет как лебедь» – это высочайшая похвала для девушки в танце. И это все, что я успеваю вам рассказать в этом выпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших ближайших радиовыпусках. До новых встреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это не просто спорт. В Черкесске прошел межрегиональный турнир, посвященный 80-летию заслуженному деятелю отечественного спорта, тренеру и наставнику Абреку Лепшокову. Открыто и прозрачно. Глава республики Рашид Семрезов и председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики Лариса Абазалиева обсудили ход подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Продолжает дело отца. Евгений Бражников, ведущий инженер кавказского филиала ЦМРОС, продолжил славную семейную традицию. Пришел на предприятие, где его отец проработал более 30 лет. Сегодня требуются рабочие профи. О том, насколько важно сегодня ориентироваться на реальный запрос рынка труда, рассказал директор аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев. «Ты схватись за землю родную». В рубрике «Литературная суббота» представлены произведения поэтов, чье творчество стало частью нашего общего литературного наследия.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: В Архызе 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дербенте на территории древнейшего архитектурного комплекса Нарын-Кала 28 и 29 августа впервые состоится фестиваль классической музыки под открытым небом. В течение двух вечеров на исторической площадке выступят Московский государственный академический симфонический оркестр, Московский государственный академический камерный хор и солисты Большого театра России. Концерты пройдут на специально построенной сцене на верхнем уровне цитадели на фоне исторических стен с панорамным видом на город и Каспийское море. Фестиваль планируют принять до 8 тысяч зрителей. Ингушетия. С 20 по 23 августа в селе Бейни Джейракского района Ингушетии пройдет окружной туристский слет «Больше, чем путешествие». Участники освоят основы навигации, походной медицины и организации полевого питания, а также примут участие в мастер-классах по созданию медиа-контента, встретятся с известными путешественниками, а также познакомятся с природными достопримечательностями республики. Одним из ключевых событий в день государственного флага России – станет общий костер, объединяя регионы. Также будет организовано восхождение на Столовую гору. Кабардино-Балкария. С 21 по 23 августа в Кабардино-Балкарии состоится внедорожный туристский фестиваль «Наш Кавказ», который объединит любителей активного отдыха, путешественников, представителей туриндустрии и производителей внедорожной техники из разных регионов России. Гостей ждут внедорожные экспедиции, культурно-познавательные мероприятия, выставочная и концертная программы, образовательные площадки. Одним из главных событий станет акция по установлению рекорда «Самый высокогорный автомобильный перевал России». Ожидается, что фестиваль соберет более 5000 участников и гостей и станет одним из крупнейших событий в сфере автомобильного туризма на Северном Кавказе. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске практически завершено строительство первого в Карачаево-Черкесии ледового дворца. Глава региона Рашид Темрезов осмотрел зал ледовой арены, технические помещения, а также пространство для занятий хореографией и общей физической подготовкой. Общая площадь ледового дворца превышает 4000 квадратных метров. В центре ледовый каток 60 на 30 метров и трибуны для 180 зрителей. Одновременно здесь смогут тренироваться до 50 спортсменов, а для массового катания до 230 человек. Прилегающая к дворцу территория также благоустроена. Предстоит укомплектовать штат и сформировать тренерский состав. Северная Осетия. В Северной Осетии на курорте Мамисон 21 и 23 августа пройдет арт-фестиваль, объединяющий современное искусство, музыку и культурное наследие региона. В программе музыкальные перформансы, выставки, мастер-классы, ярмарка локальных мастеров. Часть мероприятий состоится на верхней станции канатной дороги на высоте 2950 метров. На главной площади курорта откроется выставочное пространство современного искусства. Кульминацией станет светомузыкальное шоу в поселении Лисри. Ставропольский край. В Невинномысске до конца года будет построено крупнейшее на Ставрополье плодохранилище. Оно сможет единовременно принимать до 30 тысяч тонн фруктов. При необходимости мощность будет увеличена вдвое. Край входит в пятерку ведущих регионов по производству плодово-ягодной продукции в сельхозорганизациях. Площадь современных садов в субъекте составляет 7400 гектаров. В прошлом году садоводы Ставрополья собрали более 82 тысяч тонн яблок. Чечня. Новый пешеходный бульвар протяженностью почти 2 километра с зонами отдыха и 8 фонтанами введут в эксплуатацию в Грозном в 2026 году. Он станет одним из ключевых проектов благоустройства нового района имени Владимира Путина. Бульвар объединит две крупные мечети и станет визитной карточкой застраиваемой территории. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 105.5. В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
1: Не нужно искать квартиру рядом со школой или детским садом. Не нужно тратить деньги на ремонт и нанимать бригаду строителей. Не нужно добираться из дома до центра или до работы часами и стоять в километровых пробках. Все, что тебе нужно, это выбрать готовую квартиру в центре города с ремонтом и мебелью на сайте etaji.com. Более 14 тысяч квартир. Найди свой дом на etaji.com.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
2: Возрастная категория 14+.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 263

0: рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 255-888. It's a new dawn, it's a new day.

0: в Усть-Жегуте 23:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Жегутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: соседей в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Это не просто спорт. В Черкесске прошел межрегиональный турнир, посвященный 80-летию заслуженному деятелю отечественного спорта, тренеру и наставнику Абреку Лепшокову. Открыто и прозрачно. Глава республики Рашид Тимрезов и председатель избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики Лариса Абазалиева обсудили ход подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Продолжает дело отца. Евгений Бражников, ведущий инженер кавказского филиала ЦМРОС, продолжил славную семейную традицию. Пришел на предприятие, где его отец проработал более 30 лет. Сегодня требуются рабочие профи. О том, насколько важно сегодня ориентироваться на реальный запрос рынка труда, рассказал директор аграрно-технологического колледжа Азамат Матакаев. «Ты схватись за землю родную». В рубрике «Литературная суббота» представлены произведения поэтов, чье творчество стало частью нашего общего литературного наследия.
2: Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Прогноз погоды на КЧР-ФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в среду 19 августа в Черкесске в ночные часы плюс 15, днем до плюс 28. Облачно, дождь, гроза. В Карачаевске ночью плюс 11, днем до плюс 25, облачно, небольшой дождь, гроза. В Домбае плюс 11, в ночные часы. Днем воздух прогреется до плюс 23, малооблачно. В Архызе плюс 9 ночью, днем до плюс 24. Малооблачно, небольшой дождь. Прогноз составлен по данным сайта dismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефонной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Преградной 3.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам ребенка в республике Марией Алакаевой. Обсудили вопросы реализации государственной политики в сфере детства и задач, в том числе меры по сокращению числа родителей, лишенных родительских прав и уменьшению количества детей, помещаемых в стационары социальных учреждений. Мария Алакаева рассказала об итогах работы по поддержке детей и семей участников специальной военной операции, многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Также рассмотрели вопрос создания регионального отделения Фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии, цель которого – оперативное решение вопросов по поддержке детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Фонд создан по указу президента России. Тимрезов поддержал кандидатуру Марии Алакаевой на должность председателя регионального фонда защиты детей в Карачаево-Черкесии. Глава республики поручил правительству оказать содействие в решении организационных вопросов создания регионального отделения фонда. Глава республики поздравил руководителя администрации главы и правительства Карачаево-Черкесии Мурата Нуховича Озова с высокой государственной наградой – Орденом Дружбы. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Тимрезов отметил, что это заслуженная оценка многолетнего добросовестного труда Мурата Нуховича, его высокого профессионализма, преданности родному региону и колоссального личного вклада в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии и укрепление общественного согласия. Коллективы и учащиеся школ Усть-Джигутинского района собрали гуманитарный груз для участников специальной военной операции. В него вошли медикаменты, сладости, чай, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и другие нужные вещи. Свою помощь также оказал районный совет ветеранов, направив для военнослужащих более 200 литров питьевой воды. Отметим, сбор и отправка грузов ведется в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова. Ранее Рашид Тимрезов поблагодарил жителей республики, волонтеров, студентов, предпринимателей и общественные организации за поддержку российских военнослужащих. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.